Авторадио. Авторадио. Три рух вперед. Весна пришла. Авторадио.

0: Да. Авторадио.
1: Весна. Авторадио. Твирух вперед.
2: Авторадио. Твирух вперед.